0: Super City. Почти случайно, кстати, да. Там вообще как все получилось. У ребят было забронировано студийное время, приглашенный артист, с кем они хотели записать фит, просто не пришел. И они решили, ладно, запишем что-нибудь свое. В итоге это второй по счету трек, который они вообще записали как группа и разнес все чарты планеты, а также рилсы и шорты. Вот она, магия фразы. Что не делается, все к лучшему. Поэтому придерживаемся строго ее. Ну, окей, на этом останавливаться не будем. Пошагали дальше. По пути к нам присоединится парень, которого уже назвали классикой соул-музыки, Тедди Свимс с хитом «Mr. Know It All». Только прежде Алекс Манулов тут желает ставить пару слов.
1: Алекс Манулов. Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и Дженни на радиостанции номер один в России. Хит под названием «Дракула» в столице 3.33. Я Олег Шишкин, это Европа Плюс. Привет всем, кто под классные ритмы проводит эту ночь. Ну, а кто-то уже и утро, кстати, да. Страна-то у нас большая, и такие города, как Владивосток, например, Хабаровск, там уже вовсю врываются в рабочий четверг. Вам, ребята, доброе утро, классного дня. Завариваем по чашке кофе, делаем погромче и встречаем. Диджей Снэйк, Алуна Джордж, трек «You Know It Like It» и электронный дуэт из Франции. Оффенбах, тема «Miles Away».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше. Больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Келина Харриса «Satisfy».

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: из Ирландии. То есть это не просто летний танцевальный хит, а реально знаковая вещь для обоих артистов. Результат просто впечатляющий. Далее предлагаю твоему вниманию Beowulf, мощнейший трек в плане энергетики и вокала, конечно же, трек Феникс. И услышим Рехаба в составе команды Safin The Giants All Night.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

ТОП КЛАБ ЧАРТа. Уверенное первое место и считаю, что абсолютно заслуженно. Трек очень хорош. И смогут ли они удержать позицию? Узнаем в субботу в 20:00 по московскому времени. Не пропусти ТОП КЛАБ ЧАРТ с Тимуром Бодровым. И не пропусти хиты прямо сейчас на Европе Плюс. Нас уже поджидают Алок и Джесс Глин, солнечная тема Саммерсбэк и Алекс Уоррен с хитом Fever 3.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что нас ждет на Европе Плюс в эти 30 минут. Пойдем по порядку. Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн, On the Break of Dawn. Да, немного драм энд бейса, также Майя Мишель на малиновой луне. И послушаем ребят из Германии, Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не полный список. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Ну ок, я бы послушал.
3: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

0: минус у тех ребят, кто прямо сейчас тусит и не хочет домой. Заканчивать вечеринку не хочет. Don't wanna go home на Европе плюс. Ну а мы чего не хотим? Мы не хотим начинать день без кофе, проверять рабочие чаты и оставаться без хитов. Они будут. Главное, не покидать зону слышимости радиостанции номер один в России. Привет, ребята, 6.17 столицы. Далее продолжим в компании Icona Pop. Будет хит I Love It. До этого «Елка», ее проще.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
12: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
14: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европа.

0: Ладно, новые герои эфира, команда Temper City, парни из Израиля в LA сейчас обитают. Temper City — это Эйтан, Чен, Навив. Совершили мощный прорыв ребята в 2026-м, и все благодаря песне Self-Aware. Трек штурмует чарты, и будет здорово, если и до вершины нашего Еврохит ТОП-40 доберется. Это всегда зависит от вас, от вашего голосования на europaplus.ru. Ну и да, итоги этой недели в легендарном хит-параде Европлюс подводим завтра после 14:00.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс, погода сегодня в краевой столице ясна, осадков не предвидится, днем 32 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 22 со знаком плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону плюс 7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
9: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все смешалось. И Токио, и Калифорния, и Берлин. Хотя из какого города брать Каулиц из Токио Хотел? Они из Магдебурга, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Но, как известно, хорошо там, где мы есть, а там, где Европлюс, всегда суперхиты. Впереди Европоп-история Walk With Me от Феликса Иена.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: столице 7:00. Европа. И вот мы слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Клещи продолжают атаковать россиян. Гигантский штраф ждет компанию Apple в России. И PlayStation останется без игровых дисков. Далее подробности. Клещи продолжают атаковать россиян. Роспотребнадзор сообщает о том, что только в этом сезоне с жалобами на укусы кровососов обратилось 337 тысяч человек. В ведомстве добавили, что для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано больше 189,5 тысяч гектаров. Это 96% от запланированного объема. При этом, по словам врачей, самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В этом сезоне прививки от клещей сделало больше 3 миллионов россиян. Тем временем в России расширили перечень обследований при диспансеризации. РИА Новости пишут о том, что теперь жители нашей страны могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний. Еще одно важное новшество – программа неинвазивного перинатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. Все это делается в рамках ОМС, то есть бесплатно. Компания Apple будет оштрафована на 4 миллиарда рублей, если оперативно не устранит нарушения российского законодательства. Федеральная антимонопольная служба выписала Apple предупреждение. В нем речь идет об отсутствии российской поисковой системы по умолчанию. Также в гаджетах Apple, по данным антимонопольщиков, до сих пор не предустановлено российское программное обеспечение. В первую очередь это национальный мессенджер Max и магазин приложений RuStore. Антимонопольщики для устранения нарушений дали яблочной компании срок до 15 июля. Игры для PlayStation больше нельзя будет перепродать. Компания Sony объявила о прекращении производства физических дисков для всех консолей, начиная с января 2028 года. После этой даты новые игры будут доступны в PlayStation Store и в розничных магазинах только в цифровом формате. В Sony подчеркнули, что цифровые носители пользуются гораздо большей популярностью, чем физические, и этот переход позволит PlayStation более тесно сотрудничать с сообществом. Коробочная версия игр сохранится у розничных партнеров, но вместо диска внутри будет код для загрузки цифровой версии. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 78 рублей 27 копеек. Евро тоже похудел 89 рублей 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

спины и искренности улыбки вашей. Ну и давайте улыбками обменяемся. Вот, и начнем. Летнюю! Спасибо, спасибо. Ну что, ребят, привет всем. Сегодня четверг, 2 июля. Меня зовут Тимур Бодров. У нас грандиозные планы, о них расскажу чуть позже. А пока погнали. Слушаем прямо сейчас Алан Уокер и его «Broken Strings».

0: вечеру приведет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Ну и все так плохо, если еще вздремнуть на совещании, то точно откроется к вечеру второе дыхание. Вот. Ну и так, кто рано встает, тот без подарка на Европе Плюс не остается. 3040 рублей. 3040 рублей, такая сумма припасена для тебя в игре на повышение. Да, именно после этого значения 3040 рублей тебе нужно будет остановиться.

0: Записано на стыке нескольких жанров реггетона, афроби, дэнс-холл. Это «Понго» от ямайского артиста Russian. И на фит к нему залетели Рао Алехандро и Wizkid. Так, далее пройдемся по классике хип-хапа. Послушаем «Love the Way You Lie» от Eminem и Рианы. И до этого поп-рок-мотивы истории «Fever Dream» Алекса Уоррена.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: А можно в Сочи? «Можнако». Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: Хочешь стильных обновлений и драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция «Санторини» отмечает.

0: Вместе. 0+.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-3924-47441, 16+.

0: называется «Ложка, это маленькая ложь». Любительница ложек Риана. История «Love the way you lie» в летнем Риана, Эминем тоже здесь, да.
1: Гороскоп в летнем У.
0: Так, сегодня у нас четверг и 2 июля. Овны, сегодня лучше побольше думать и поменьше делать. Тельцы, да более знакомые грабли могут повстречаться у вас на пути. Близнецы, используйте свои ноги вместо авто и общественного транспорта, чтобы сегодня куда-то добраться. Раки, чтобы весело провести день, повод не нужен. Львы, отдайте все свои силы новым начинаниям, а старые перепоручите кому-то другому. Девы, сгущайте краски в разговоре, но только если они ярких оттенков. Весы, избегайте сегодня хмурых людей. Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им прямо сейчас. Стрельцы, ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить ваше отличное настроение. Козероги, трудолюбие у вас сегодня хоть отбавляй. Водолеи, в сценарии дня возможен резкий поворот сюжета. Рыбы, забыть сегодня о проблемах вам помогут физические нагрузки.

0: следует к лету подготовились парни Джонни Федук в летнем и песня «Лето». Окей, ну а далее в эфире нашем «Летний ты». Мы с тобой отправимся в путешествие по городам и странам, устроим кто куда. Вот, а для тебя на память об этом путешествии будет колонка беспроводная. Хочешь ее получить? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 24 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода в нашем городе сегодня ясна, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 32. А сейчас в Краснодаре 24 с плюсом.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
6: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госспециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
8: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
12: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
14: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Куда-куда-куда-то мы сейчас отправимся вместе с Александром из Челябинска. Саня, привет, доброе утро.
2: Привет-привет.
1: Лето в разгаре. Что у вас там по погоде в Челябе?
2: Да нормально все, тепло, солнышко светит.
1: Тепло, солнышко. Ну и давай, скажи, вот когда жаркие денечки, какое твое самое любимое, самое подходящее блюдо в эти дни?
2: Прохладная крошечка.
1: Как я тебя понимаю, на кефире или на квасе?
2: На квасе больше.
1: На квасе, люблю. Наш чувак. Так, значит, мы сегодня с тобой отдыхаем, чилим на Балтийском побережье в янтарном городе Светлогорске. Значит, сейчас поговорим о кулинарных приключениях в этом городе. Вот. Но позже будет вопрос. Вопрос, посвященный этой истории. Отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Итак, вот мы в Светлогорске, Александр, и среди гастрономического удовольствия местного края, помимо строганины из пеламиды, клопсов, это тефтельки такие, польский суп, журек, также обязательно стоит отметить блюдо шалти-борщай. Значит, шалти-борщай, и сейчас, собственно, ему мой вопрос будет посвящен. Саня, Александр, скажи-ка, пожалуйста, что это, собственно, есть шалти-борщай? Это рыбная солянка, такая наваристая, или это холодный свекольник? Значит, солянка рыбная.
2: Наверное, это свекольник.
1: Это свекольник, и это абсолютно верный ответ. Вообще, такой ярко-розовый, почти неоновый цвет, это главная фишка шалти-борща. Я поздравляю тебя, Саня, в честь нашего с тобой путешествия, знакомства, дарю беспроводную колонку, бери ее с собой в отпуск и слушай хиты от Европы Плюс. Хорошо?
2: Хорошо, обязательно.
1: Спасибо тебе, Саня, Челябинску огромный привет. Ребята, ярких вам путешествий под хиты от Европы Плюс.

0: конечно, хоть Тиесто и пообещал в этом году возвращение к корням, к транс-истокам, но все-таки его новая музыка чистым трансом не является. Его новое звучание — это все-таки такая современная гибридная интерпретация транса с элементами прогрессива, тек-хауса и EDM. Да, да, из самых свежих работ Тиесто прямо сейчас в эфире нашем — это песня «Beautiful Places». Да, 7.48, точное московское. В финале час будем далее при участии Софии Элис-Бэкстер и Дэрона Хейза.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
8: «Джаккар F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаккар F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на «Джаккар.ру» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Так звучит лето на Европе+. Плюс.
10: Eyes on me, Chico, and I.

0: токсичных отношениях Дэрон Хейс в истории Strange Relationship. Короче, о боли и удовольствии. Вот. Такое сочетание, я думаю, многим знакомо. В моем случае сочетание боли и удовольствия — это когда звенит будильник моей любимой песни. Вот. У нас на Европлюс только удовольствие, улыбки и подарки, и суперхиты. Далее во втором части летнего утра.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Москве 8:00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. 4 дня остается у россиян для того, чтобы проверить все свои аккаунты в приложениях. Иностранное кино обложат новым налогом, и красные флаги в общении с начальством назвали россияне. Далее подробности. 4 дня остается у россиян для того, чтобы проверить все свои аккаунты в отечественных приложениях. 6 июля в России станет недоступен вход в учетные записи при помощи Apple ID и учетки Google. Это требование закона об информации. До 6 числа нужно активировать в приложениях альтернативный метод входа, например, через номер мобильного телефона. Также можно сменить адрес иностранной электронной почты на российский. Помимо этого, в приложение можно будет по-прежнему заходить через госуслуги, единую биометрическую систему, а также сервисы Яндекс, ВК или через другие российские сервисы. Дефицит рабочей силы продолжает оставаться серьезным вызовом для экономики России, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, этот вопрос имеет первостепенное значение для экономического развития страны, темпов роста ВВП и повышения уровня жизни россиян. Глава кабинета министров акцентировал внимание на том, что для успешной реализации новых проектов требуются не только инвестиции и современное оборудование, но и компетентные, хорошо подготовленные кадры, особенно в контексте стремления к технологическому лидерству. В России начнут взимать процент от проката зарубежного кино. Введение нового налога анонсировал глава Российского союза кинематографистов Никита Михалков. По его словам, деньги пойдут на финансирование отечественного кино, что станет серьезной помощью. Кроме того, чтобы зарубежную картину рассмотрели и дали разрешение на прокат в России, нужно будет оплатить входной билет. Эта практика существует во многих странах, добавил режиссер. Он уточнил, что конкретные значения процентов позже определят эксперты в экономической сфере. Красные флаги в общении с начальством назвали россияне. По данным портала HeadHunter, на первом месте антирейтинга – агрессивное поведение руководителей. На втором месте – нарушение личных границ. Замыкает тройку красных флагов в общении с боссом – его некомпетентность. Также россияне отметили такие негативные явления, как несправедливость, микроменеджмент и фаворитизм. Интересно, что среди тех сотрудников, которые столкнулись с агрессией со стороны руководства, большинство готовы это терпеть и даже рекомендовать компанию в будущем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 78 рублей 27 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 89 рублей и 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя Уй, Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8:03. Всем отличного дня.

актрисы австралийской. На свет она появилась как раз сегодня, 2 июля. Значит, как вариант, розовые панкейки в стиле Барби, чашка крепчайшего кофе, чтобы быть такой же дерзкой, как Харли Квинн, ну или что-нибудь в духе грозового перевала, там овсянка на воде без сахара, потому что жизнь полна страданий. Всем, кто сегодня так же, как и Марго Робби, отмечает персональный Новый год, наше поздравление. Ребята, приветы, это Европа+, я Тимур Бодров, и мы начинаем второй час летнего.

0: 500 литрами кофе пьет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Сколько я уже кофе выпил с утра? Ну, чашки 2, а то и 3, точно. Вот, а что вы хотели? Как еще можно проснуться в 5 утра? Вот, ваш законный допинг этим утром — это мы, Европа Плюс, летнее У, и я, Тимур Бодров. Ребята, привет еще раз. Так, в наших планах грандиозных далее в этом части победный бросок. Избавляемся от вредных привычек и дарим вам велосипед. И, конечно же, много классной музыки на радиостанции номер один в России. Прямо сейчас летний шедевр — это Moving to the Sun от

0: Sunlight Dracula. Это Tame Impala, Дженни и идеальные напутствия перед отпуском. Своего рода гимн дерматологов. Буквально прямой призыв опасаться яркого, горячего, жаркого солнца. Да, SPF 50, зонтик, панамка. Вот наши, ваши друзья. Ну и пейте больше воды. Сегодня в Москве до плюс 30 градусов. Окей, 8.18, точное московское. Это летний У, и скоро мы продолжим с Ваней Дмитриенко.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: ВИЧ.
4: Спит?
5: Меня это точно не коснется.
6: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-171-74-86. Город Москва.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

день грядущий нам готовит. Сегодня 2 июля, четверг. Овны, сегодня лучше больше думать и поменьше делать. Тельцы, до боли знакомые грабли могут повстречаться у вас на пути. Близнецы, используйте свои ноги вместо авто и общественного транспорта, чтобы сегодня куда-то добраться. Раки, чтобы весело провести день, повод не нужен. Львы, отдайте все свои силы новым начинаниям, а старые перепоручите кому-то другому. Девы, сгущайте краски в разговоре, только если они ярких оттенков. Весы, избегайте сегодня хмурых людей. Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им прямо сегодня. Стрельцы, ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить ваше отличное настроение. Козероги, трудолюбие у вас сегодня хоть отбавляй. Водолеи, в сценарии дня возможен резкий поворот сюжета. И рыбы, забыть сегодня о проблемах вам помогут физические нагрузки.

0: чарты, попали в эфир наш на Европу Плюс. Вот, но успех данный не является каким-то чудом внезапным. Этому прорыву предшествовали долгие годы, более 10 лет упорной работы. И да, если вам понравилась песня, отзвучавшая, то советую ознакомиться и с другим творчеством Энада. Например, очень нравится мне их песня Relax My Eyes. Окей, 8.34 точное московское. Пару слов о наших планах. Скоро в летнем У игра «Победный бросок». Игра, в которой мы заботимся о вашем здоровье и дарим новенький велосипед. Если ты с нами, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 26 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды, сегодня во вторник, 2 июля, в нашем городе ясно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 32. А сейчас в Краснодаре 26 тепла.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
11: Но это ведь долго и сложно.
10: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация. Опытные врачи.
11: Звучит надежно.
10: Конечно. Звони 201-22-50.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внутрикостная дентальная имплантация.
14: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
15: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Да, и отдельный привет тем, кто в эти дни тоже живет в попытке избавиться от вредных привычек. Ребята, девчата, знайте, сделать победный шаг, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Значит, присоединяйтесь, кстати, к этому сообществу, потому что там прикольный челлендж проходит, челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А мы приветствуем Ксению из Челябинска. Ксюша, привет, доброе утро.
2: Привет, доброе утро.
1: В общем, прежде чем начать уже дарить тебе подарки, ну, по крайней мере, я очень надеюсь, что велосипед ты выиграешь, хотелось бы узнать, уточнить, что ты сегодня этим утром сделала для своей долгой, счастливой, здоровой жизни.
2: Ну, рано проснулась, позавтракала.
1: Да.
2: Пока на этом все, поехала на работу.
1: Так, погоди, а где там по расписанию еще, я помню, должна была быть у тебя утренняя гимнастика? Хотя бы какая-нибудь разминочка. Где она?
2: Ну, утренней нету. Бывает вечерняя, когда езжу на конюшне к лошади.
1: Вау, на конюшне к лошади. Ну, давай так, значит, всегда гимнастику, разминку можно заменить танцами. Вот, гарантируем тебе саундтрек подходящий, а ты обязательно не упусти возможность такую. Окей?
2: Окей.
1: Вот, сейчас твой шанс выиграть велосипед в игре «Победный бросок». Но для этого нужно тебе вместе героем истории собственно и сделать «Победный бросок» против курения. Необходимо попасть в правильный ответ на вопрос. А вопросу предшествует история из ВК-сообщества «Давай бросать». Слушай историю. Это Паша, ее главный герой, Паша геймер. И он решил не просто бросать курить, а устроить из этого игру. Правила такие. День без сигарет – уровень. Сильная тяга – мини-босс. За 7 уровней парень купил себе новый коврик для мыши, а за 30 – клавиатуру. Значит, что дальше? Дальше самым хитрым боссом для него была фраза «Ладно, еще одну можно». Вот, но Паша назвал ее финальным злодеем. Сейчас у парня больше 60 уровней, а ачивка его «Дышу свободно» ощущается лучше любого лута. Значит, и твое задание, Ксения, сказать, что за любимая игра у Павла? Два варианта ответа. Это Mortal Kombat или Mario? Ксюша.
2: Пусть будет Марио.
1: Я... Это абсолютно верно, да? Ты не поверишь, ты не поверишь. Марио, правильный вариант ответа. И это значит, ты, как и Павел, совершила победный бросок. И я здесь и сейчас дарю тебе велосипед для твоей классной, здоровой жизни. Ура!
2: Обалдеть. Здорово, спасибо.
1: Поздравляю тебя. Поздравляю тебя, Ксения. Челябинску огромный привет. Ну и мы давайте продолжим летний ус хитом «Let me die».
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желание в реальные деньги.

0: отпусков и вечеринок. Это Satisfy Калвина Харриса и Джейзи. Джейзи, не путать с Джейзи, супругом Бейонсе, мистером Бейонсе. Да, значит, еще одним летним гимном порадую вас далее в летнем. Скоро Дуа Липа, ее Illusion.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа.

0: Для профессионалов,
1: наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. 0000. Реклама 0+.

0: Nickelback и хит, который спели парни «When We Stand Together». Ну как спели? Прорычали. Да, «When We Stand Together». Спасибо канадским рокерам, нам пора вперед. Далее прямо по курсу третий час летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение «Европы Плюс».
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Изменен порядок определения расходов на ремонт по ОСАГО. В Краснодаре реорганизуют движение на Цезаре Куникова, а Blackpink – самая популярная у россиян женская группа. Подробности далее. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Новый порядок начнет действовать уже с 11 июля и, по оценкам Центробанка, повлечет за собой рост средней выплаты по ОСАГО на 10%. Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Таким образом, на подачу документов осталось 3 рабочих дня – 2, 3 и 6 июля, сообщает пресс-служба Рособорнадзора. Пересдача пройдет в 2 этапа – 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки, письменная часть. 9 июля – математика, обществознание, история, биология, география, иностранные языки, устная часть. Самый высокий действующий вулкан Европы Этна проснулся. Извержение на острове Сицилия началось на днях. Сейчас поток раскаленной лавы стекает вниз из нового жерла на высоте около 3000 метров. Власти уверяют, что опасности для населения нет, однако ученые продолжают следить за уровнем активности вулкана. В Краснодаре с 20 июля на улице Цезаря Куникова будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Речь об участке от Петра Метальникова до Жигуленко. Меры направлены на предотвращение ситуации, когда припаркованные машины создают помехи другим водителям. И последнее, в интернете опубликован топ женских музыкальных коллективов, которые привлекают особое внимание россиян. Для этого аналитики обработали около 40 миллиардов опубликованных сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с июня 25 по июнь 26 года. На первом месте оказалась команда Blackpink, далее идет группа Twice, а замыкает тройку лидеров Spice Girls. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем плюс 31. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее летнее У и Тимур Бодров.
2: Контур программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: кстати, погуглил, сколько праздников, посвященных собакам. Значит, 26 августа – День благодарности собаки. Есть еще День собак-поводырей. День кинолога, да? Вполне себе тоже собачий праздник. И сегодня, ребята, 2 июля, сегодня Международный день собак. Вот, привет всем собаководам. Устройте там своим друзьям хвостатым какой-нибудь завтрак мишленовский, ну или... Я не знаю, дополнительный сеанс почесушек. Почесушек. Привет, ребята! Привет, ребята! Я Тимур Бодров, это Европлюс. В Москве 9.04 и у нас стартовал третий час летнего.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Да, что такое летний вайб? Летний вайб — это твой идеальный саундтрек для того, чтобы поймать расслабленное, безмятежное настроение лета. Каждый вечер на Европе Плюс 2 часа музыки, идеального саундтрека, чтобы смыть рутину и усталость. Значит, летний вайб стартует в 20:00. Сейчас в летнему демо-версии нашего роскошного шоу приготовил для вас трек «Сан-Тропе». Встречайте, группа «The Bowser».

0: Это Доминик Файк на Европе Плюс. Его история Baby Doll. Доминик Файк, артист, конечно, интересный. Я бы сказал, очень везучий, потому что только-только выложил, ну, в свое время, выложил музыку на одной из площадок, независимых музыкальных. К нему выстроилась очередь из лейблов. Снялся в сериале «Эйфория», стал звездой кино. Вот что еще сделает, наверное, все превратится в золото в следующий раз тоже. Только суперзвезды. У нас здесь на Европе Плюс только самые крутые артисты, конечно же. Впереди у нас будет Dua Lipa и ее история «Blow Your Mind». Одна из первых ярких работ Dua Lipa будет Kendrick Lamar и SZA. Хип-хоп, признанный хип-хоп суперстар, их работа «Лютер». Буду немножко я периодически появляться, рассказывать что-нибудь интересное. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
4: Онигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
3: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
4: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
5: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
6: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
10: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Премьера на «Домашнем».
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
16: Этот красавчик свободен?
14: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
14: «Женский доктор».
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
14: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь, рядом.
14: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
20: Больше хитов.
21: Больше музыки.
22: Рекламная служба.

0: Это Рау Алехандро и Рашин. Их стильная летняя латино-поп, латино-хип-хоп. История под названием «Бонго». 17-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Буквально несколько недель там находится. Результат неплохой. И все шансы оказаться, например, в первой десятке уже на этой неделе. Если как if, как в меме было if, и ты, если ты проголосуешь на europaplus.ru, можно в нашем мобильном приложении, где угодно, где тебе больше нравится, там и голосуй за эту работу. Конечно, свежий Еврохит ТОП-40 по пятницам в 2 часа дня по Москве, естественно. Впереди у нас тоже хиты, тоже крутая история от Алекса Уоррена, Fever Dream. Послушаем ее скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
13: Подпишись.
14: Это Антон Камолов.
15: Артур.
16: И Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
4: Больше хитов. Больше музыки.
19: 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Будет глэм-рок, хотел сказать, поп-рок, команда Tokyo Hotel. Хотя и глэм-рок там присутствует. Их работа California Nights. California Nights. Есть Jack Jones, электронный суперстар. Его работа Me and My Guitar. А еще Usher и Чонгук, R&B, Soul суперзвезды, K-pop суперзвезды внутри Standing Next to You. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Далее «Meet Me in the Dark». Стильная танцевальная новинка прямо сейчас на Европе Плюс. Эту новинку и многие другие, конечно же, можно слушать в нашем новом мобильном приложении. Называется «Радио Хаб». Обязательно его себе скачай. Установи. Старое можешь уже удалить. Ну, надо новое скачать обязательно, чтобы, конечно же, слушать. И новинки, там есть целый поток «Нью» у нас в приложении. Вот прямо сейчас в приложении «Радио Хаб» смотрю. Есть и поток «Нью», естественно, и другие. У нас есть 8 потоков. Все, 9 потоков музыкальных без ограничений. Все бесплатно. Регистрироваться не надо. Просто заходишь, слушаешь, все предельно просто. Так что мы тебя ждем. Устанавливай, скачивай. И неважно, какое у тебя устройство. Это или iPhone, или Android, все что угодно. И, конечно, послушай классную тему от BTS. Вот как раз-таки говорил про потоки. Есть целый поток кей-поп-музыки. BTS оттуда. Их история своим скоро на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-091-74-86. Город Москва.
6: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
15: У нас в Краснодаре?
14: У вас!
15: Европа Плюс?
14: Да!
15: Ice Quest?
14: Ice Quest!
15: Прикольно!
14: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13:35. Ice Quest!
16: С 1 по 31 июля.
17: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
18: Для любителей мороженого старше 12 лет.
19: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровой продукции».

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: 102.2 FM. 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Команда Portugal The Man и электронный суперстар Marshmello, их работа Phoenix на Европе Плюс. Если тебе по душе вот что-то такое летнее и танцевальное, то, конечно, лучшая танцевальная музыка вся, она в топ-клаб-чарте. Так что обязательно по субботам, начиная с 8 вечера по Москве, слушай топ-клаб-чарт. 25 лучших дэнс-хитов планеты, они все там. И про лето, и про танцы все насобирали для тебя лучшее. Конечно же, у нас здесь тоже самое лучшее. Будет еще одна свежая тема от Хужеля, так под названием Moving to the Sun. Послушаем ее. Будет хип-хоп суперстар Post Malone с треком Cold. Все скоро.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Индии на Европе Плюс. Еще больше хитов и больше музыки. Наверное, главный танцевальный хит этого летнего сезона – это Another Talk to You. Классная стильная тема. Из классного и стильного еще дуэт Offenbach. Их дэнс-поп-хит Miles Away. А еще поп-рок-суперстар, глэм-рок-суперстар. Это Дамиана Дэвидс с треком Next Summer. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
0: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
0: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
0: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Так звучит лето на Европе+. Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
2: В Москве 12:00.

0: Это Джонни запел просто. Это Джонни Федук. Как с ними не запоешь? Такая стильная тема. Летнее танцевальное лето. Так она называется. По какой-то невероятной случайности этот трек еще не в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Эту ситуацию надо, конечно, исправлять. Голосую за нее на europaplus.ru. За эту работу и за этих прекрасных парней. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Будет «Елка», будет ее история проще. Будет команда «Wise» с треком «Wait» или «Alibi Blue». Много интересного, много вкусного, все это впереди, все это буду ставить для тебя я. Меня зовут Денис Романов, привет, хорошего дня.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес.

0: 6, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: ВИЧ спит?
2: Меня это точно не коснется.
1: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная имплантация.
11: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европа+.

0: чувствуете этот привкус? Это трек с привкусом лета, конечно. У нас много такого, много. С 8 вечера по Москве в летнем вайбе. Обязательно послушай. Самая стильная музыка лета 2026. Она вся там. Так что присоединяйся к нам, не забывай. Это круто. И, конечно же, круто это каждая из работ Тедди Свимса. В этот раз послушаем его актуальную тему «Mr. Know It All». Скоро здесь на Европе+. Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
4: Амода теперь в Леонавто. В честь открытия особые условия на покупку автомобилей Амода. Амода C5 от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 861 205 2819. Ждем вас в Леонавто. Город Краснодар. Улица Рашпилевская, 321/2.
5: Стоимость указана за комплектацию актив 2026 года выпуска при использовании программ кредита и трейдин. Услуги кредитования предоставляет Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: это хип-хоп. Тейм Импалу хип-хоп суперзвездой почти обозвал. Хотя, вы знаете, Тейм Импала, он такой музыкант. Очень разноплановый, поэтому у него всего хватает. Вот, например, в этой работе Дракула не хватило, и он добавил кей-поп суперзвезду Дженни. Класс, класс, 100%. Еще больше, конечно, хитов и больше музыки, больше звезд у нас впереди. Будет Джон Ньюман, будет работа Love Me Again, будет Sophie and the Giant, Shadow and Dance. Мы это все тебе скоро подарим. А еще, конечно, каждое буднее утро дарим летнее У, а там внутри...
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета. Ну ок, я бы послушал. Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты. Ну ок, я бы сыграл. Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Хорош, Джон Ньюман. Классная тема, Love Me Again, поп-рок хит абсолютный в конце этого часа. У меня как-то был момент был счастья, я был на его выступлении. Знаете, вживую он также хорош, прекрасный. Больше хитов и больше музыки в новом часе. Туда и отправляемся совсем скоро.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых интересных событиях мира шоу-бизнеса нам сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Лорен Хилл получила награду Living Legend Icon Award на BET Awards 2026. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Почетную награду певице вручил рэпер Ice Cube. Организаторы назвали певицу воплощением живой легенды, которая формировала эпоху. На той же церемонии Оливия Дин получила премию как лучший новый артист, а Карди Би как лучшая хип-хоп-исполнительница. Все та же Карди Би публично извинилась перед Лато за грубость в телефонном разговоре, который попал в сеть в сентябре. Певица объяснила свое поведение беременностью и эмоциональным состоянием, назвав слова непреднамеренными. Лато, в свою очередь, подтвердила, что открыта к примирению, но уже не нуждается в извинениях. Конфликт длится почти год. Шакира в интервью People заявила, что чувствует себя так, будто только начинает карьеру, несмотря на 30 лет успеха. Она призналась, что трудности закалили ее и научили быть сильнее. Сейчас Шакира готовится к выступлению в перерыве финала чемпионата мира по футболу 19 июля. Все роялти от песни «Дай, дай», записанной с Burna Boy, она перечислит в образовательный фонд. Тейлор Свифт признана самой богатой певицей в истории по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. В 2025 году она выкупила права на свои песни за 360 миллионов, а рекордный тур «Эрос» принес Тейлор более 2 миллиардов долларов. Свифт также назвали одним из самых коммерчески успешных авторов песен всех времен. Это были новости, о которых говорят. Топ Ньюс на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

продуктивный день. Чем больше сделаешь сегодня, тем меньше траблов в последний рабочий. 13 часов 3 минуты. На путь вдохновения толкаю я, Кирилл Камбаров. А источником этого самого вдохновения 24/7 служит Европа плюс Краснодар. Мы с тобой в новом часе, и вот что он обещает. Хочешь обзавестись запасом мороженого для большой компании? Ну тогда проходи Ice Quest. Задача — дозвониться во второй половине этого часа и назвать место в Краснодаре, где сегодня спрятан освежающий десерт. Выполнишь все требования — заберешь мороженое. Перед игрой послушай советы звезд, они в гороскопе на сегодня для всех знаков зодиака. Ну а сейчас есть возможность привет передать или поздравить с днем рождения того, кого очень любишь. Личка Европа плюс Краснодар ВКонтакте в помощь, пиши туда. И вот тебе правильное музыкальное сопровождение. Будет самое динамичное вращение галактики от Кункс. Нетерпеливые Кайза и Боб Синклар. И Мизмо, у которого для тебя невероятный привет.

коррективы. Например, сейчас по будням с 8 до 10 часов вечера идет летний вайб. Классное настроение под саундтрек этого лета тебе гарантировано. Ну и время обрадовать Николая. В личке Европа Плюс Краснодар ВКонтакте светится его месседж. Его привет всем автолюбителям Краснодара и своей любимой жене Вике. Чтобы был драйв, далее на Европе Плюс Кельвин Харрис и Джей-Зи. Satisfied. Краснодар онлайн.

0: Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до

0: элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини от

0: Вместе. 0+. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Краснодар.
13: Онлайн. Европа+.

0: Гороскоп.
1: 2 июля, четверг, астропрогноз на сегодня. Овны, лучше побольше думать и поменьше делать. Тельцы, до боли знакомые грабли могут повстречаться у вас на пути. Близнецы, используйте свои ноги вместо авто и общественного транспорта, чтобы сегодня куда-то добраться. Раки, чтобы весело провести день, повод не нужен. Львы, отдайте все свои силы новым начинаниям, а старые перепоручите кому-то другому. Девы, сгущайте краски в разговоре, только если они ярких оттенков. Весы, избегайте сегодня хмурых людей. Скорпионы, не откладывайте счастье на потом, займитесь им прямо сегодня. Стрельцы, ни курс валют, ни погода, ни пробки не способны испортить ваше отличное настроение. Козероги, трудолюбие у вас сегодня хоть отбавляй. Водолеи, в сценарии дня возможен резкий поворот сюжета. Ну и рыбы, забыть сегодня о проблемах вам помогут физические нагрузки.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 35 минут. Ice Quest освежает, особенно его приятный подарок. Вступай в борьбу за большой запас мороженого от Европы Плюс Краснодар прямо сейчас. Слышал подсказку? Знаешь, в какой локации города сегодня спрятан освежающий десерт? Тогда звони не мешкая. Телефон 991-102-2, код города плюс 7861. Нам нужен новый победитель, и, возможно, это ты.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 32 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды вечером 30 тепла, ночью 22 выше 0. Завтра будет облачно, возможен дождь. Днем на термометрах плюс 31 градус. Как-то так.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
6: Мороженое – это круто!
7: А «Крутис Айс» еще круче!
6: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 39 минут. Время знакомиться с самым оперативным Юрием. Он первым дозвонился. Привет.
2: Привет.
1: Юрий, как ты спасаешься от жары? Твои рекомендации, секреты, рассказывай.
2: Да я люблю жару.
1: Ах, вот оно как. Да, то есть ты из того лагеря, который просит закрыть окно, чтобы не дуло, да?
2: Не, ну не совсем так.
1: Понятно. А вот если уехать в отпуск на все лето, ну куда? Куда уезжать?
2: На море.
1: На море. Хорошо. А, с одной стороны, здорово, но с другой стороны, тогда мороженое выиграть не получится, а нам очень надо. Сейчас тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. Предложу тебе три варианта, один из них верный. Выбери, пожалуйста, верный. Итак, погнали. Запас мороженого сегодня спрятан в парке со слоном. Это первое место в Краснодаре. Второе место – Яблоновский мост. И третье – сквер фестивальный. Где запас мороженого сегодня? Юрий, твой ответ.
2: Ну, выберу посередине, Яблоновский мост.
1: Яблоновский мост, сказал Юрий.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: И прошел квест, справился с заданием. Получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю.
2: Спасибо, Европа Плюс.
1: Как чувствует себя победитель?
2: Отлично.
1: Теперь давай выберем место.
2: Удачно, можно сказать.
1: Ай, вот как, да. Давай теперь выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. На выбор я тебе предлагаю снова три варианта. Это Рождественский парк в Юбилейном, в районе Северных мостов или у монумента Человек-Созидатель на улице Мачуги.
2: У Созидателя.
1: Монумент Человек-Созидатель на улице Мачуги. А почему?
2: Ну, мне вообще нравятся Созидатели.
1: Ох ты, здорово. Из-за того, что Юрию нравятся Созидатели, завтра ты тоже созидай свою победу. Дозванивайся с 13 до 14 часов в Ice Quest и выигрывай большой запас мороженого. Монумент Человек-Созидатель на улице Мачуги.
3: Спонсор программы ИП Нефёдов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой

0: Это как кататься в экскурсионном автобусе и видеть самые красивые достопримечательности. Песня диджея Тиесто и Брианы Грейс звучит роскошно в 13:50 на Европе плюс Краснодар. Час новый обещает еще больше хитов, больше музыки. Доставлять тебе эти самые хиты будет Алексей Мануилов. Финал часа настоящего украсит работы Jet Plane от Rehab, Вайза и JP Купера. Меня зовут Кирилл Камбаров. Мы все ближе к выходным, и это прекрасно.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14:00.

«Малиновой луне». Отличный хит от группы «Моя Мишель». Уже 6 недель в Еврохит ТОП 40. Сейчас 11 место. Горячая десятка близка как никогда. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Келвин Харрис и Джазы. «Satisfy». Лучший

0: номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
5: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
12: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
17: Этот красавчик свободен?
15: Но получит его только зрительницы домашнего.
18: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
15: Женский доктор.
19: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
15: С настоящим мужским характером.
20: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
21: Рекламная служба в Краснодаре.
22: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
23: Европа.
24: Я 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Европе плюс. А вот номер один сейчас в Еврохит Топ 40 уже на подходе. Это группа BTS Swim. Хит, который, уверен, будет звучать еще круче с нашим новым приложением Radio Hub. Запуск плеера в один клик. Лайв-трансляция из нашей студии 24/7 и много других классных фишек. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: europaplus.ru.
8: Здесь лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Лонер с нами, Билли Айлиш, Birds of a Feather. Ой, симпатичная история под названием Stay от Леони и Каллум Скотт. Медуза, стильная история Don't Wanna Go Home.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: В утреннем шоу «Летнее утро» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
3: Подробности на europaplus.ru. 18+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.

0: Всем отличного дня, подлушай хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. А совсем скоро Терис Вилс и хит, к которому, ну, вот честно, не придерешься. Все выверено идеально просто от первой до последней ноты. Впереди Mr. Know-It-All. Но сначала...
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun.

0: Не до 10 вечера на Европе плюс. Реклама.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: iPhone, United, стремительный Tokyo Hotel на Европе Плюс. Дальше больше хитов, больше летней музыки. Впереди Gaulin, French Montana и очень классная новинка под названием Talk to You. Это будут Anotra и 54 Ultra. Ждем.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Ну, немного о тех, кого услышим дальше, кто у нас впереди. А это Plan B, She Said. Дуэт Клан, карусель и их шикарнейший хит Ride.

0: они составят нам компанию в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: завтра у Marshmello и Portugal The Man, ведь лучшие хиты недели уже завтра в пятницу, и начнем мы, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
8: ВИЧ спит?
9: Меня это точно не коснется.
10: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
11: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения...

0: Лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 22.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.
8: 102.2 FM. 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Hello, это Miss Mo на Европе Плюс. А вот через парочку минут уже Алекс Уоррен, который исключительно по вдохновению пишет музыку, а не по заказу. Но, кстати, когда он только начинал, то терпеть не мог слышать свой голос. Сейчас уже привык и даже нравится. Ну, нам тоже. Алекс, не комплексуй. Фива Джим на Европе Плюс совсем скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие.

0: специально для тех, кто хочет еще больше лета, несмотря на плюс 30 у нас, по крайней мере, здесь в Москве. Лето, это Федук и Джонни, или Джонни и Федук на Европе Плюс. 16 часов 51 минута в Москве. И идем дальше.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллионов друзей.
17: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
18: Подрешим!
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
21: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер один в России ВКонтакте.
24: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: августа, между прочим. А перед этим Сэм Смит проведет серию камерных концертов в Британии. Но промо лонгплея – дело святое.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. В России появился федеральный оперштаб по борьбе с онлайн-преступниками. Вводятся временные ограничения для транспорта по улице имени Лузана. Ученые расшифровали язык птиц. Теперь подробнее. При правительстве России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Задача – объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К работе подключены также правоохранители, Центробанк, операторы связи и цифровые платформы. Россия и Танзания впервые за 5 лет открыли прямое авиасообщение. В московском аэропорту Внуково сегодня приземлился борт рейса из государства Восточной Африки. Самолеты будут летать из российской столицы в город Дар-эс-Салам и обратно 3 раза в неделю. В Германии украден памятник Александру Пушкину. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в ФРГ. Бронзовая скульптура поэта подарена 30 лет назад немецкому Хемеру, его российским городом-побратимом Щелково. Дипломаты надеются на оперативное задержание злоумышленников. На участке улицы имени Лузана в Краснодаре будет частично ограничено движение транспорта. Это связано со строительством сетей газопровода. Возможны временные перекрытия одной из полос на отрезке дороги между домами номер 21 и 55. Работы планируется завершить до конца июля. Доктор Джули Элли из Калифорнийского университета расшифровала пение зебровых омадин. 10 лет ученая записывала звуки, которые издают эти экзотические птицы. С помощью искусственного интеллекта данные проанализированы в зависимости от ситуации. Экспериментально проверено, птицы действительно корректно понимали значение сигналов. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. В центре Краснодара сейчас 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 31 по Цельсию. Предстоящей ночью 22 выше нуля. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануйлов и самая лучшая музыка.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Участники уже работали в шоу-бизнесе, кто-то писал песни для других артистов, кто-то продюсировал кого-то, и вот решили работать на себя любимых и не ошиблись. Timber City на Европе Плюс, дебютный сингл Self-Aware, который сразу же выстрелил во многих чартах, что неудивительно. Трек-то классный.
1: Реклама.
2: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Ваша мечта?

0: О совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-171-74-86. Город Москва.
2: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: завтра прорыв в Еврохит Топ 40 Satisfy. Дебют, напомню, был на прошлой неделе на 27 месте. Все шансы продвинуться выше у Satisfy, конечно же, есть. Обратный отчет лучших хитов недели завтра, напомню, в пятницу, как всегда, в 14 по Москве. Не забудь.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Еврохит!

0: горячие хиты, игры и крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
0: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на Тутуб.ру 6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на Авито.ру 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: уровня, да, уровень международных стандартов. Levels на Европе Плюс. Ну, а дальше больше хитов, больше музыки. Идем в следующий час.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Подводный дом для океанологов появился в Национальном морском заповеднике Флорида Кис в США. Жилой модуль установили на глубине 17 метров. Находиться в нем можно неделю и дольше. Это первая за 40 лет построенная и протестированная подводная среда обитания для людей. Дом рассчитан на 4 человек. Длина модуля 11 метров, а ширина чуть менее 3. Внутри есть дайвинг-центр, душевые, туалеты, кухня, двухъярусные кровати и общая зона отдыха. Тысячи болельщиков выстраиваются в огромной очереди под палящим солнцем Майами. Все они

0: и весит более 6 килограммов. Пока с трофея в Майами стал частью выставки, посвященной истории мирового футбола. В соцсетях набирает популярность необычная практика. Люди просят нейросеть провести с ними древнюю игру Лила и получают в ответ глубокий разбор собственной психики. Человек формулирует важный для себя вопрос или проблему, а затем виртуально бросает кубик и двигается по игровому полю из 72 клеток. Каждая клетка символизирует определенное состояние сознания, эмоцию или уровень духовного развития. Некоторые психологи действительно применяют такую механику как инструмент для терапевтических бесед с клиентами. Разница в том, что теперь роль ведущего берет на себя нейросеть. Глава НАСА Джаред Айзекман придумал необычный способ подбодрить сборную США по футболу. Он пообещал отправить футбольный мяч на Луну, если команда выиграет чемпионат мира. Заявление прозвучало на мероприятии, где обсуждали планы по созданию американской лунной базы. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе+. Плюс.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Краснодар онлайн. Европа
4: плюс. Приятного и, по возможности, прохладного вечера желаю тебе я, Влад Григориан. Привет. На природу и ее капризы повлиять не могу, но с радостью помогу тебе получить сертификат крутого краснодарского ресторана на 4000 рублей. Конечно, в игре Food Track все зависит от тебя, но, надеюсь, мои подмигивания в нужные моменты облегчат твою задачу. Это все впереди. Примерно через полчаса до этого узнаешь гороскоп на завтра. Можешь передать привет или, если есть повод, то и поздравить, так, чтобы весь город услышал. Для этого оставь сейчас сообщение с нужным текстом в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И наслаждайся отличной музыкальной подборкой. В ней обязательно найдется место Тедди Свимзу и брутальному хиту «Мистер Know It All». Будет и улетный танцевальный трек «Moving to the Sun» продюсера Хужель. И ударный бас-хаус от диджейского дуэта Аве в хите «Meet Me in the Dark». Так что делай громче.
2: Краснодар.

0: У каждого, конечно, свои способы спасения от жары. Надеюсь, твои выручают. И вот еще один вариант. На всякий случай. Получи большой запас мороженого в подарок от Европы плюс Краснодар. Сегодня это удалось Юрию. Он прошел наш Ice Quest, назвал место в нашем городе, где был спрятан приз, и тут же выбрал новую локацию, где много-много мороженого будет ждать уже тебя завтра в 13 часов 35 минут. Подсказку для Ice Quest ты мог слышать. Если нет, поинтересуйся у друзей, коллег, близких. Точно найдутся знающие люди. Не факт, правда, что решат поделиться такой ценной информацией. А вот Европа Плюс с удовольствием делится с тобой не только классными подарками, но и лучшими музыкальными хитами. Лови совместку Леони и Калума Скотта. Stay.
1: Краснодар. Online.

0: Это Боб Синклер и Кайза на Европе плюс Краснодар. Время тоже не ждет. Can't wait. 18 часов 19 минут позади в эту среду. И постепенно можно строить планы на завтра. А сегодня у нас не среда, уже четверг, представляешь? А в том, чтобы построить планы на завтра, тебе поможет гороскоп на пятницу через несколько минут. До него же непременно послушаем сегодняшнюю именинницу. До 2 июля отмечает день рождения елка. Поздравляем, да! И по этому поводу давай не просто слушать, но и подпевать ее хиту проще, слова несложные, а до него диджей Серил выдаст отличный ремикс на золотой суперхит «Stumbling In». Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс – еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
17: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
18: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
19: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Завтра 3 июля, пятница. Овны, дорога появляется под ногами идущего. Смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, завтра вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Львы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя завтра. Стрельцы, круговорот событий и идей. День пройдет как в сериале. Козероги, в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолеи, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею. Рыбы, берите от этого дня по максимуму.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. По специализированному застройщику «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 18 часов 33 минуты. Пока ты, возможно, только слушал, как другие справляются с заданием, выигрывают подарочный сертификат крутого краснодарского ресторана на 4000 рублей и, скорее всего, тоже каждый раз знал правильный ответ. Так в чем же дело? Пора позвонить лично, ответить на все вопросы и получить уже тебе классный подарок, тот самый сертификат. Сейчас набирай номер телефона Европы Плюс в нашем городе 991-102-2. Если звонишь с мобильного, начни с кода Краснодара +7 861, а только потом 991-102-2. Удачи!
1: Прогноз погоды.
0: В центре Краснодара сейчас 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля. Завтра переменная облачность, небольшой дождь и до плюс 30 градусов. Чуть прохладнее.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термаленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термаленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Краснодар.
1: Онлайн.

0: И этим вечером раньше всех дозвонился эксперт по вкусному Никита. Привет, Никита.
1: Привет, привет.
0: Разыграем от Европа Плюс Краснодар подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей. Никит, а меню твоего ужина сегодняшнего уже сформировано? Что в нем будет? О. Какие названия? Ты в курсе?
1: Пока не знаю.
0: Не от тебя зависит, я так понимаю.
1: Ну да, от Европы Плюс.
0: Вот она, как ты решил. Сначала выиграть сертификат, а потом решить, что же будет у тебя на ужин по этому сертификату. Но для начала, Никит, нужно справиться с заданием. Я назову 5 слов, и тебе нужно будет сказать, какое из них не относится к еде. Ты к этому готов?
1: Готов.
0: Приступаем к приготовлению этих самых блюд. Эмпанада, цугцванг, хашлама, фондю, вонтоны. Никит, что, по-твоему, не еда? Как ты думаешь?
1: Слово номер 2.
0: Первое – эмпанада, второе – цугцванг. Что ты выбираешь? Цугцванг ты выбрал. Ответ принят. Что такое фондю, хашлама, вонтоны, ты знаешь?
1: Да.
0: Ну, скажи, хашлама – это что у нас?
1: Хашлама – это еда.
0: Это такая тушеная говядина с овощами, фондю, расплавленный сыр, вонтоны, китайские пельмени. Осталось 2 варианта – цугцванг и эмпанада. Ты выбрал цугцванг и…
1: Это ответ.
0: Да, ты абсолютно прав во второй раз. Действительно, ответ правильный. От Европы Плюс Краснодар. Подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей достается тебе. Поздравляю, Никита.
1: Спасибо, Европа Плюс. Я ждал этого момента очень много лет.
0: Это случилось наконец-то. Тебе приятного аппетита и на всякий случай эмпанада. Это такие испанские пирожки с разнообразной начинкой. Все съедобное ты отмел, выбрал цугцванг, теперь будешь наслаждаться вкуснятиной. И такой же классный сертификат непременно разыграем завтра, примерно в это же время. Всем желаю удачи.

0: «Малиновая луна», о которой идет речь в хите группы «Моя Мишель», это летний термин, таким бывает полнолуние именно в это время года, а еще больше помогает настроиться на тему отпусков, пляжей, специальный музыкальный микс на Европе+, он называется «Летний вайб». Костя Фомин организует его с 20.00, но и в следующем часе Фомин вместе с лучшими хитмейкерами Зиверт, Элтоном Джоном, Бритни Спирс не дадут тебе заскучать, да и музыкальный финал этого часа будет бодрым с участием Марка Дана и Джованни Ричи, Уилла М и Эвы Симмонс. Меня зовут Влад Григориан. Отличного тебе продолжения вечера четверга.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
21: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
20: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
22: Без комиссии.
20: Что-что?
22: Эквайринг без комиссии.
20: Что?
22: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
20: Что?
22: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
23: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
24: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
25: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
24: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
26: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
24: Мобильное приложение Европы Плюс.
25: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
24: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: уже здесь, с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. В ЦБ рассказали, что точного срока вывода карт Visa и MasterCard нет. В Госдуме предлагают обязать такси-агрегаторы законодательно гарантировать наличие машин с детскими креслами. И врачи опровергли миф о том, что частые ночные пробуждения указывают на бессонницу. Подробности далее. Верховный суд России утвердил обзор практики, согласно которому уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе являются основанием для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия. Кроме того, основанием для увольнения названо осуществление чиновником предпринимательской деятельности. При этом досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе, если антикоррупционная проверка уже идет, невозможно. Обзор практики подготовлен для единообразного применения законодательства о противодействии коррупции. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не устанавливал сроки вывода карт Visa и MasterCard из обращения. Они будут постепенно заменяться экономическими методами. По ее словам, карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, по сути уже имеют функционал карты МИР, так как их операции внутри страны обрабатываются через национальную систему платежных карт. Напомню, Visa и MasterCard приостановили работу с 2022 года, но карты продолжают работать внутри страны, хотя перестали действовать за границей. В некоторых банках планируют завершить замену карт не ранее 2030 года. Туроператоры отмечают рост на 20% числа заявок на загородные отели с бассейнами и спа-центрами в Подмосковье и ближайших регионах Центрального федерального округа. Ситуация подтолкнула многих россиян к отказу от отпуска на Черном море, и часть туристов начала интересоваться наличием поблизости от отелей автомобильных электрозарядок. Особенно вырос спрос на отели в Тульской и Тверской областях, куда можно доехать за 2,5-3 часа. В Госдуме предложили законодательно закрепить за агрегаторами и перевозчиками такси обязанность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Сейчас родителям зачастую приходится выбирать между быстрой, но небезопасной поездкой без кресла и долгим ожиданием машины с устройством по завышенной цене. Депутаты подчеркнули, что такие условия ставят родителей в невыгодную позицию, тогда как страна стремится поддерживать семьи с детьми. И врачи опровергли популярный миф о том, что частые ночные пробуждения всегда указывают на бессонницу. Они пояснили, что сон организован в виде периодов, между которыми могут происходить короткие пробуждения, большинство из которых мы даже не помним. Проблемой они становятся только в том случае, если человек с трудом снова засыпает, а также при возникновении усталости и нехватке сил с самого утра. С возрастом сон становится более поверхностным и фрагментированным, и это естественный процесс. А вот одной из главных причин бессонницы было названо кардинальное изменение образа жизни. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей 93 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 71 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Клево звучит, правда ведь? Прямо сейчас на Европе Плюс, Another и Talk to You. В столице уже 19.20, это значит минут 40 нас отделяет от летнего вайба. И вот там вот такой вот музыки будет просто во! Очень много и очень классная музыка ждет нас сегодня, потому что я заглянул немного вперед, выяснил, что будем слушать, ну и точно могу сказать, слушать обязательно нужно.
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правила количества призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: Байк-центр.
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: Байк-центр.
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: Байк-центр.
5: Ищи магазин в своем городе.
2: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини от

0: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
1: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Больше хитов. Больше музыки.
4: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: крайней мере, в столице. Ну, я надеюсь, что выходные будут тоже классными, теплыми. И точно будет целых 2 часа, 120 минут жаркими, теплыми, солнечными и приятными. На подходе летний вайб не пропусти.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сейчас здесь, на радиостанции номер один в России, это Тиесто, Бриэнна Грейс и классный трек Beautiful Places, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. И, кстати говоря, его можно слушать в любое время суток при помощи радиоприемника в машине, при помощи умной колонки дома, ну или, например, при помощи нового приложения Европа Плюс Радио Хаб. Не надо обновлять старое, скачай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб полностью бесплатно, без регистрации и с классным звуком.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и

0: будни до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Так звучит лето на Европе+.

120 минут солнечной и легкой музыки для тех, кто хочет расслабиться после рабочего дня. Но можем же мы себе позволить, правда? Ведь найти вот хотя бы вот эти вот 3 минуты из 24 часов. И можем эти 3 минуты потратить на удовольствие, любимую музыку. Кстати говоря, о музыке. Angel Wood и I'm Alex, Meet Somebody. Раньше Мизмос, летний.

0: ближайшее время. Диби Бульвар и Point of View.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну.

0: Водой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: ВИЧ.
2: Спит?
3: Меня это точно не коснется.
1: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
6: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц срока заявки получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И это ли не красота? Чилла на Европе Плюс в летнем вайбе и My Darling. В столице уже 20:34. Привет всем. Всем отличного вечера, легкого вечера. Можно отдохнуть, выдохнуть, от галстука избавиться, ну и получить удовольствие в ближайшее время, например, от классного трека Marshmallow, Portugal's Man, Phoenix, но прежде Anita и Boys Don't Cry.
1: Реклама. Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: 102.2 FM.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: красиво и приятно звучит, не правда ли? Маршмелло, Portugal The Man и Феникс на Европе Плюс прямо сейчас. Продолжаем отдыхать, наслаждаться жизнью, ну и слушать классную легкую музыку. Кстати говоря, есть продолжение. Если ты пропустил первые 60 минут, ничего страшного, не расстраивайся. Впереди еще целых 60. Ну и кусочек небольшой, но очень приятный этого часа. До финала этого часа у нас Супермен, Lovers и Мэнни Хоффман. Послушаем Starlight. Ну и еще кое-что. Оставайся. Летний вайб.
1: Реклама.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: парень, которого открыл Post Malone, и теперь он есть в нашем эфире. Классный трек, это Tyla Yabe и его Summer Vibes. Ну что, летнее настроение продолжается, оно здесь, на Европе Плюс, поэтому оставайся, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

Быстро летит время, правда ведь, когда влюблен? Влюблен в летнюю музыку, в легкую музыку. Здрасте, это второй час летнего вайба на Европе Плюс. Это Фомин, ну и я буду говорить сегодня мало, обещаю, а вот музыки отгружать буду вот прям максимум, много. Поэтому приготовься, на очереди Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Раньше легендарный диджей, ну это факт, Роджер Санчес и его Another Chance. Ну и распечатаем второй час с Трэвиса Скотта

0: Летняя история, классная история. Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Прямо сейчас на Европе Плюс. Продолжаем отдыхать, чилить, расслабляться. Хорошо, хорошо. Четверг зашел на все 100, правда ведь? Надеюсь, что пятница будет еще легче, еще приятнее. Ну, а там дальше выходные. Вообще красота. Ну, жизнь налаживается, жизнь удалась. Ну и, естественно, не без музыки Европы Плюс. Чтобы было еще лучше, на подходе Milky и Just The Way You Are. Прежде... Рафа Эфель и Ритмо. Скоро все это будет в твоем приемнике. Оставайся.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все.

Ветровки и Just The Way You Are прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ой, как хорошо, как хорошо, как приятно. Ну и еще приятнее, что завтра с утра пораньше абсолютно всех и каждого будет встречать летнее У, классные игры, крутые подарки. В общем, все это гарантировано тем, кто начинает новый день вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, в том числе и абсолютно летняя. Кстати, из этого Боб Марли и Funk Star Deluxe. Sun is shining скоро.

0: theft on the bitch. All I need is one theft.
1: Прямо сейчас на Европе Плюс, Френч Монтана, Макс Би. Летний вайб продолжается. Привет всем. Есть еще буквально минут 10 на то, чтобы кайфануть, послушать солнечную музыку, расслабиться. Ну, фактически, вагон последний, надо забегать. Арко и Night Feels, но прежде

0: вайба на Европе Плюс. Прямо сейчас Арку и Night Feelings. Ну что, вот такой вот красивый финал. Красивая точка. Но, наверное, я поставлю еще парочку, чтобы это было многоточием, потому что завтра нас ждет продолжение в 20.00 по столичному. Все случится, не пропусти. Летний вайб здесь на Европе Плюс и солнечное настроение.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: сейчас на дачу. В общем, я вас всех приветствую, это Фомин, и дальше будет больше хитов и больше музыки, где бы ты ни находился, чтобы ты чувствовал себя хорошо и приятно. Кстати говоря, из приятного, «Тиеста» и «Бум» — классный трек, который точно не даст уснуть. Прежде Кайра и ее «Соур» скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки — это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее
3: У. Реклама. Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустые.

0: ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Европы Плюс. Чуть ранее мною любимая команда «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Нежность выкручена на все 100%. Ну и Оливер 3, Робин Шульц, «Miss You». Оливер, помним, любим, ценим. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения – от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: занимаются. Кофе кто-то пьет, или, может быть, танцует, или, может быть, кто-нибудь готовится к эфиру. В общем, все это доступно в этом классном приложении. Ну и самое классное — это 8 дополнительных потоков. И это значит, что под любое настроение ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Кстати, среди потоков есть и топ-40.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще вы.

Fake и его Baby Doll. Кстати говоря, трек появился уже очень давно, но благодаря соцсетям вот распортили его вот совсем-совсем недавно. Ну и теперь это один из главных суперхитов нынешнего времени. Я думаю, что не последний, потому что, наверное, Доминик Фейк понимает, что надо что-нибудь выпустить такое же классно звучащее. В общем, все это мы будем ждать. Ну и в ближайшее время предлагаю дождаться гипнотически классный трек от The Second Voice, Let Me Be. Прежде лето, лето в эфире, Европа Плюс, называется история Hello, Mismo, ну и Ebon, Hollow тоже обязательно появится.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Скажу честно, наверное, это лучшие за всю мою карьеру 30 минут только музыки. Впереди невероятная история, невероятная темп.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: Имена в музыиндустрии. Группа, состоящая из трех музыкантов. Temper City. Да, дебютный сингл Self-Aware. Прямо сейчас 250 миллионов прослушиваний на Spotify, между прочим. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Мое имя для тебя не новое, как и имена следующих топ-артистов. Они тебе точно знакомы. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее вдарим немножко поп-рока. Вместе с Tokyo Hotel послушаем California Nights. Прежде ловить дэнс-поп, вещицу от Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, а также поп-соу. Хит от Тедди Свимса «Мистер Новый Толл» здесь, на Европе Плюс.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

California Nights, это Tokyo Hotel, California Nights, а еще синглы Changes и Memory Lane точно будут на новом альбоме парней Encore. Релиз ждем в октябре этого года. Больше подробностей пока о студийнике нет. Зато вот есть подробности о том, как классно проводить mornings. Да, утро вместе с Европой Плюс. По будням с 7 до 10 по Москве встречайте Мура Бодрова и слушай летнее У. Какое-то невероятное количество розыгрышей подарков ждет тебя, в том числе и денежных, между прочим. Подключайся и начинай свой день правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Post Malone Cold уже через мгновение здесь на радио.

На следующие полчаса забываем, что такое пауза и что такое остановки в прослушивании суперхитов. Ловить крутые ритмы будем в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. С нами Маршмеллоу и Portugal The Man с вещицей Феликс. Прежде будем слушать АВ с новинкой Meet Me in

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Как мелодично, в конце концов. Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Прямо сейчас эта тема занимает на данный момент 21-ю строчку в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 после двух недель в хит-списке. Да, уверен, уже сегодня в пятницу при подведении итогов она будет еще выше. С 14 до 16 по Москве будем слушать обратный отчет лучших треков недели с Алексом Мануйловым. Обязательно подключайся. Ну и, конечно, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. У нас далее больше хитов и больше музыки. Hugel, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun, а также Тиесто и Брайан и Грейс. Beautiful Places впереди. Дождись.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лето 2026 вместе с Европой Плюс. Восторг! Восторг! Третья строчка мирового Шазама. Под этот трек зажигает вся планета. Естественно, мы с тобой под него отрываемся. Хьюжель, Эмил Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun только что. Больше китов и больше музыки ждет нас. Далее тему лета продолжит Джонни Федук. Послушаем историю, которая так и называется «Лето». Да, прежде смешаем бразильский фанк, альтернативный поп и даже реггетон. И послушаем Севдализа Алабая. Вот еще раньше не пропустили Алекса Уорна с суперхитом «Fever's Dream» здесь, на

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну, в субботу с 20 до 22 в Москве Тимур Бодров не только talk to you, да, не только говорит с тобой, но и ставит главные дэнс-хиты планеты. Те треки, которые гремят на танцполах по всему миру. Да, речь про топ-клаб-чарт, конечно же. Подключайся, погружайся в EDM-музыку и устраивай свою вечеринку в любом удобном месте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз уж про топ-клаб-чарт заговорили, то трек из него и послушаем. Келвин Харрис и Джейзи и вещица с высоченной пятой строчки этого хит-списка Satisfy совсем скоро. Но это, конечно же, далеко не все, что ждет тебя в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone. А еще In My Mind Майна Конгера.
1: Клабчарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Очередной суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе Плюс. Запоминай, за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами Tokyo Hotel с темой California Nights. California Nights. Прежде лови Ава с изумительной новинкой Meet Me in